Радио Фиеста. Латино. Ритмо. Радио Фиеста Ташкас ЛТ и Радио Ташкас ЛТ интернете. Радио Фиеста. Ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.